«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: филармония станет сценой большого оперного события. Рене Барбера, Флориан Зимпей, Алиса Медведева, филармонический оркестр Брно и дирижер Аркадий Берин в одном гала-концерте. Верди, Пуччини, Доницетти – великие шедевры итальянской оперы. 2 ноября в 20 часов в Берлинской филармонии. Билеты на eventim.de.
1: Politiker versprechen vor Wahlen gerne alles Mögliche. Ich mache ihnen ein anderes Versprechen. Ich werde nichts versprechen, was ich nicht halten kann. Aber ich werde dafür sorgen, dass Berlin jeden Tag ein Stück besser funktioniert. Dass Regeln gelten, dass sie sich in unserer Stadt sicherer fühlen. Dass Kinder in gute Schulen gehen, dass Wohnen bezahlbar ist. Gute Politik verspricht eben nur das, was sie auch halten kann. Ich bin Stefan Evers und am 20. September alle Stimmen CDU.
2: Пять вечера в столице Германии. Здравствуйте, в студии Андрей Ежов. О главных новостях на радио «Голос Берлина» в ближайшие 5 минут. 8 премьер-министров земель от ХДС сделали совместное заявление в поддержку канцлера Фридриха Мерса, призвав прекратить кадровые дискуссии ради стабильности и единства. Руководители регионов заявили, что восстановить доверие граждан можно только через реальную работу, а не спорами о руководстве. Напомнив также, что ХДС всегда была оплотом стабильной коалиционной политики. В партии, напомню, разгорелся кризис после поражения на выборах в Саксонии-Анхальте на фоне пессимистичных прогнозов перед голосованиями в Берлине и Мекленбурге-Передней Померании, вплоть до того, что отдельные политики прямо потребовали отставки канцлера. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила в Европарламенте план укрепления безопасности ЕС. Она предложила создать Европейский совет безопасности для регулярных встреч с лидерами таких стран, как Канада, Великобритания, Норвегия и Украина. Кроме того, фон дер Ляйен призвала запустить независимый от НАТО механизм экстренных консультаций при гибридных угрозах, диверсиях, кибератаках и вторжениях дронов. В рамках интеграции Брюссель также выступает за предоставление Канаде статуса первого ассоциированного члена Евросоюза. Ну а в Германии проводят масштабную ревизию системы здравоохранения на случай прямого военного конфликта. Бундесвер моделирует сценарии, при которых в страну сможет поступать до 1000 раненых ежедневно, что быстро перегрузит больницы. В связи с этим рассматривается расконсервация подземного бункерного госпиталя в Ульме, а также проведение массовых курсов военно-полевой хирургии для гражданских врачей. Кроме того, власти повышают защиту больницы от гибридных атак и диверсий. Евросоюз пообещал предоставить Украине крупнейшую в истории помощь перед наступлением зимы. Глава Еврокомиссии заявила, что Брюссель сосредоточится на защите и восстановлении энергоинфраструктуры страны, а также на поставках систем ПВО. В частности, ЕС намерен содействовать передаче ракет-перехватчиков «Патриот» и развитию совместных проектов по производству систем противовоздушной обороны на основе украинских разработок. США и Беларусь достигли соглашения, в рамках которого Минск освобождает 25 политзаключенных в обмен на снятие американских санкций с двух белорусских предприятий. Среди выходящих на свободу – журналисты и активисты. Спецпосланник США Джон Коул заявил, что переговоры продолжатся для освобождения следующей группы оппонентов Лукашенко. При этом правозащитники подчеркивают, что в белорусских тюрьмах по-прежнему остаются более 900 человек, а задержания по политическим мотивам в стране не прекращаются. Лидер российской партии «Яблоко» Николай Рыбаков раскритиковал предвыборные рекомендации оппозиционных политиков Юлии Навальной и Максима Каца. На встрече со сторонниками в Петербурге он призвал не следовать стратегиям находящихся за границей. Кандидаты тактического голосования, по словам Рыбакова, ответственны за гибель людей в Украине и России. «Яблоко» же предлагает портить бюллетени, либо поддерживать собственных оставшихся кандидатов. Антивоенный комитет России предлагает вовсе бойкотировать выборы в Думу, напоминая в том числе, что они проходят на оккупированных территориях. Тем временем в Берлине антивоенные активисты готовят акцию у посольства России. 20 сентября в полдень организаторы намерены выступить против репрессий и показать отсутствие Кремля монополии на представление интересов граждан. В один из судов Москвы поступил административный протокол в отношении музыканта Бориса Гребенщикова о сотрудничестве с нежелательной организацией. Какое именно объединение имеется в виду, не уточняется. Артисту грозит штраф, а также возможный арест имущества в России за неуплату. Музыкант, выступающий против войны в Украине, сейчас живет в Великобритании, нередко гастролирует в Германии и бывает в Берлине. Ранее российские суды уже штрафовали основателя группы «Аквариум» по закону о так называемых иностранных агентах. О погоде: влажно и пасмурно до конца дня в Берлине, максимум сегодня плюс 20, завтра примерно такая же температура, но будет уже без осадков.
3: На дорогах.
2: Смотрим, что происходит с движением в городе в районе Вайсензее на Берлинер-Аллее по направлению в центр города из-за ДТП. Перекрыт участок между Тассо-штрассе и Антон-плац, а в Марцане на перекрестке Блумбергер-дам и Циндорфер-штрассе по-прежнему не работают светофоры. Спасибо, что остаетесь с 97.2 FM, радио «Голос Берлина». Рассказываем здесь каждый час о главных новостях в городе, стране и мире. Хорошего вечера.

карта и Еврасчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

0: Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

Симпосий. Независимый гуманитарный лекторий на русском языке. Этой осенью мы открываем на сайте три направления. Годовая программа по политической мысли, творческие мастерские и гуманитарные курсы. История политических идей, демократия, философия, литература и культура. А еще практические мастерские. Журналистская с Кирой Долининой и писательская с Александром Железцовым. Все занятия проходят онлайн. Записи и материалы остаются участникам. Учиться думать, писать и понимать сложное. Программа и регистрация на сайте и в телеграм-канале «Симпосий».

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card – бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн, снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете. Ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

Земля не рухнула в пятно, когда ты ушла. И, может быть, я пригрел на груди змею. Я пью огонь

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

боится, ведь злость опускает вниз. Желаю дружить с судьбою, но только уже сейчас. Оставьте меня в покое, мне так хорошо без вас.

В океане мне не проснуться, в пучине сгнил корабль мой, я умер, милая.

Открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены услуг.

скажи мне, ты действительно этому рада? Да, тогда одолжи мне этого волшебного яда. Да у меня все нормально, я просто немного растерян. Я, если честно, разорван и больше ни в чем не уверен. Ты говорила, так лучше, и нам нужно расстаться срочно. Я не знаю, кому стало лучше, но не мне это точно. И эта точка для меня стала черной дырой. Возьми все эти строчки и в землю зарой.

ты знаешь, порой наши взгляды стирают поверхности. Но ты представляешь, на тебя смотреть мне не хватает уверенности. И мне бы хоть каплю, хоть капельку твоей отрешенности. Я бы, не думая, смешал бы со своей отверженностью. Мы переборщили с нежностью, наши чувства стали беженцами. Мы заразили друг друга бешенством и дрались, содрогаясь от ревности. Мы стали такими разными, что нам больше нечего праздновать. Ты всегда проиграешь заранее, когда начинаешь сравнивать.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

Здравствуйте. Как говорится, есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. Вот дошло до того, что скоро мы перевыпускаем альбом «Треугольник», отмастеренный в студии Эбби Роуд. Такого в голову в 80-м году нам прийти не могло.

0: Мудрецам такое точно не снилось. Сейчас это трудно себе представить, но в 70-е годы самой большой проблемой аквариума было отсутствие хоть какой-либо возможности записать нашу музыку. Самодеятельным группам в студию звукозаписи просто не было входа. Звукозапись была идеологическим фронтом. Поэтому, когда летом 80-го года появился Андрей Тропилло и рассказал про свой кружок звукозаписи, это было как явление архангела. С осени 80-го мы ходили в кружок звукозаписи в доме юного техника на Охте, как на работу, и записывали одновременно все, что у нас накопилось за долгие годы. Материала получилось на 4 альбома сразу. «Электричество», наигранное с ударником Женей Губерманом для фестиваля в Тбилиси. «Акустика» — это то, что мы играли все время на самом деле, даже не имея в виду возможности это записать. «Синий альбом» — совсем новые песни, написанные осенью 80-го года. И «Плод любви» — «Треугольник». Собственно, «Аквариум» вырос из нашей с Джорджем любови к странному. От носорогов Ионеско и Бекетовского «В ожидании Годо» до сюрреалистов. Любовь к странному и уважение к абсурду. Потому что сама жизнь в Советском Союзе была торжеством абсурда. Так что появление этого альбома было как будто сорваться с цепи. Когда мы впервые привезли этот альбом в Москву, тщательно записанный на катушке со старательно приклеенными обложками, целых 3 или 4 катушки, если не целых 10, в надежде продать их рублей по 10 и баснословно разбогатеть. Артем Троицкий, который тогда был для нас безусловным авторитетом, после попытки вместе прослушать альбом, сказал, как обрезал: «Увозите-ка вы, ребята, эту хрень обратно в Ленинград. В Москве этого никто никогда слушать не будет».
1: Где ты?

И действительно, могло ли бедному рок-критику прийти в голову, что вскоре практически все армейские подразделения советской армии будут на плацу маршировать под марш, написанный нами? Ну, во всяком случае, пока старшие по званию не разберут текст. А написали мы его с Дюшей во время похода в кофейню на берегу Невы. Вообще интересно, что «Треугольник» писался летом, поэтому несколько произведений было написано прямо на улице.

Вот еще одна песня из «Треугольника», получившая воистину всенародное признание. Почему, для меня до сих пор, честно говоря, остается загадкой. Но хорошо помню, как во время концерта на даче Саши Лепницкого на Николиной горе какие-то его веселые друзья, выпив немножко легкой водки, громко уговаривали нас спеть эту песню, крича «Вот это про нас!». Чтобы объяснить этот парадокс, нужно, видимо, воскрешать старца Зигмунда Фрейда. Как-то поразительно легко и весело мужчины признаются, что совсем не управляют собой в области отношений между мужчинами и женщинами. Вернее, не то, что не управляют, а считают стремление уложить всех без исключения встреченных женщин в койку признаком особой доблести. Ну, тайны психики. Чего уж тут скажешь.

0: взявшись делать то, чего мы никогда еще не делали, ну как было не попробовать записать звуки наоборот? Записываешь что-то, а потом проигрываешь записанное в обратную сторону.
1: Здорово объясню, враб. Роксо, Рокс. Здорово, князь, не зал, горцы, бо. Уламентный бельц, ищарук, нышнякс. Улыбменный шрифт, гуямет, звай. Щерп, ширек, заняв, мыт, Роксо, Рокс. Ширек, трог, уживенный няй. Шипер, хитайз, щевересный булк. Ширек, зытайдик, аня, бэкс, ныфь.

И еще радость работы над треугольником была в том, что не было никакого резона делать как нужно. Можно было пробовать любые комбинации. Вот и песня «Два тракториста» оказалась спета Севой Гакелем. Потому что мне всегда хотелось, чтобы все в группе и играли, и пели.

Но самое важное с точки зрения музыки было в том, что на записи «Треугольника» появился Сережа Курехин, участие которого подняло музыкальную планку намного выше, чем было до этого доступно. Мы все-таки были совершенной самодеятельностью, а тут вместе с нами заиграл профессиональный, интернациональный известный музыкант, чей альбом «Ways of Freedom» незадолго до этого с успехом вышел на Западе. А у меня с 1972 года лежала издевательская песня «Мочалкин блюз». В начале 70-х у меня вообще было много всего написано с использованием петербургского центрового сленга, начиная с пьесы «В объятиях Джинсни», которая появилась на свет в последний день 1971 года во время долгой поездки на автобусе на какой-то институтский сэшн. Ну как тут было удержаться? И Сережка с радостью присоединился к веселью.

в разряд «А давайте попробуем и так» входила и песня «Крюкообразность». Я уже немало слов потратил в жизни, восхищаясь поэзией моего школьного товарища Джорджа Толи Гуницкого, с которым мы в 1972 году и основали «Аквариум». Потому что для меня его поэтический гений несомненен. Он как будто бы знал больше редких слов, чем все мы вместе взятые. И однажды на запись в дом юного техника мы пригласили нашу подругу Олю Першину, которая пела с нами на днях рождения «Битлз», подпеть в какой-то песне. Ну, а раз она оказалась на записи, то сам Бог велел дать ей что-нибудь спеть. Я нашел редкий стих Джорджа. Ольга села за пианино, стоявшее в углу студии, и, само собой, получилась песня, которая идеально ложилась в альбом.

А завершала первую сторону альбома песня «Матрос». Надо сказать, что на момент записи альбома я ночевал, где Бог на душу положит, так как жить было негде. В частности, несколько дней жил у нашего приятеля по прозванию «Ливерпулец», у которого была комната в коммуналке на Суворовском, не так уж далеко от студии, где как-то утром и была написана эта песня. Хорошо было жить. Просыпаешься неизвестно где, чтобы было что записывать сегодня, пишешь новую песню.

Альбом «Треугольник» был сознательно разделен на две части. Сторона жести, то есть чистый Стёб, и сторона бронзы, Стёб, за которым вырисовывалось что-то большее. Ну, по крайней мере, так это разделялось у меня в голове.

0: скоро скрипящий стак.
1: Свободная композиция альбома означала, что вполне может появиться и инструментальная композиция, так и случилось. Теперь уже невозможно вспомнить, кем и когда именно была написана мелодия, но то, что она называется «Геневер» по имени жены короля Артура, говорит, что я тоже какую-то руку к этому приложил. Получается, что мелодия эта была как бы продолжением «Death of King Arthur», которую мы играли на фестивале в Тбилиси, и которая, кстати, впоследствии пришлась по вкусу игги-попу, что было неожиданно и приятно. Музыка эта укрепила сторону бронзы своим безусловным романтизмом.

А вот песня «Начальник фарфоровой башни» была написана задолго до треугольника и существовала самостоятельно. Великое удовольствие писать так, как слова встают сами, без всякой привязки к здравому смыслу. И таким образом иногда выдают тайны еще не наступившего времени.

А вот песня «У императора Нерона» писалась прямо у подъезда дома юного техника в ожидании самого Андрея Торопилова, который иногда мог назначить время, а потом немного припоздниться. Ну, на что, впрочем, безусловно, имел полное право, потому что он записывал нас совершенно бескорыстно, иногда даже нас подкармливал, когда ни у кого не было денег, чтобы поесть. Были случаи, что он настолько погружался в работу, что не успевал доехать ночью до дома и ночевал прямо в студии.

Но главное, что вспоминается из тех времен, это то, насколько важным и главным в жизни было творчество. Мы занимались им наперекор всему остальному. Поэтому, когда меня спрашивают про работу музыканта, мне очень смешно. Работа – это было то, от чего мы убегали, чтобы заниматься музыкой. И я до сих пор не понимаю, как может быть по-другому. Музыка – это не работа, это чудо, это счастье. Это редчайшая привилегия отдать себя, чтобы что-то новое появилось в мире.

первой главе Дао-де-Цзин сказано так. Дао, которое может быть выражено словами, не есть постоянное Дао. Имя, которое может быть названо, не есть постоянное имя. Безымянное есть начало неба и земли. Именно поэтому первоначальное название «Инцест» было отринуто, и альбом стал называться не словом, а геометрической фигурой – треугольник. Спасибо. Мир и свет всем нам.

Жизнь кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но после

голос нашего города. Радио «Голос Берлин» 97.2 FM.

0: поел чечатко.
1: Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

0: что происходит в Германии и что это значит для вас. Слушайте новую еженедельную программу на радио «Голос Берлина. Что происходит?». Журналист Людмила Шабуева разговаривает с экспертами, политиками, юристами и общественными деятелями о событиях, которые напрямую влияют на нашу жизнь. Забастовках, реформах, миграционных правилах, работе, школе, медицине и международных процессах. Мы разбираем не только новости, но и то, как все устроено и как в этом жить. Что происходит? По четвергам на радио «Голос Берлина».
1: Всем здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире «Голос Берлина». У микрофона Людмила Шабуева. И у нас сегодня такая тема. Конечно же, мы говорим про победу АФД на выборах в Заксен-Анхальт. Почему АФД удалось добиться такого результата? Что это значит для Германии и Украины? Отношения

0: отношений с Россией и куда вообще движется немецкая политика. Об этом сегодня мы говорим с Дмитрием Андросовым, политиком из ФДП, членом правления районного отделения ФДП во Фридрихсхайн-Кройцберге. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Здравствуйте, Людмила. Спасибо большое за приглашение.
0: Дмитрий, ну давайте сразу сходу. Когда вы увидели результаты АФД в Заксен-Анхальт, насколько вы сильно удивились и результат был вообще ожидаем?
1: Ну, мы, конечно, следили за выборами в Саксонии-Анхальт, и в воскресенье вечером мы увидели результаты. Они были ожидаемы, потому что опросы общественного мнения уже несколько месяцев до этого показывали схожие результаты. Что интересно, это то, что Ульрих Зигмунд, глава АФД в Саксонии-Анхальт, ставил своей целью обеспечение абсолютного большинства голосов для того, чтобы составить правительство исключительно из членов АФД. Этого у него не получилось, он набрал 44%. Это значит, что ему предстоят коалиционные переговоры, в которых он будет вынужден либо убедить отдельных политиков из ЦДУ образовать вместе с ним это большинство, либо всю фракцию ЦДУ, что, конечно же, пойдет вразрез с политикой Мерца, и федеральная ЦДУ, я думаю, такого шага не допустит. Либо он войдет в коалицию с БСВ, это другая пропутинская, сталинистская, я бы сказал, партия, с которой он получит абсолютное большинство голосов для того, чтобы следующие 5 лет править в одной из земель Германии.
0: То есть такой вариант возможен, получается, да? Если со второй партией они объединятся.
1: Вариантов здесь немного. Либо он ищет коалицию с БСВ, либо с отдельными депутатами ЦДУ, что, на мой взгляд, проблематично, либо он объявляет новые выборы для того, чтобы получить абсолютное большинство голосов. И получит ли он в этом случае абсолютное большинство голосов, я думаю, что это будет не так легко, как можно себе представить. Но я думаю, что, честно говоря, у него не будет проблем именно с БСВ. Они абсолютно идентичны по пророссийской политике, и на этой волне, я думаю, они скопируются.
0: А вот вы сказали такую фразу, будет править в одной из земель. Что это означает? АФД правит в одной из земель. Насколько широко будет их влияние?
1: Это означает то, что они образуют кабинет министерств, назначат своих министров и да, в одной из 16 земель будут образовывать правительство, образуют правительство. Такого в Германии еще не было. Всегда это были классические партии. АФД их называют старыми партиями, Altparteien, кстати, как и БСВ. Это, конечно, скажем так, эпохальное событие в немецкой политике после объединения.
0: А может ли так быть, что теперь в этой земле будет происходить вообще какие-нибудь совершенно вещи, которые не происходят во всей остальной Германии? Могут ли там какие-то свои законы приниматься, какие-то свои чиновники, свои правила, своя какая-то культура, политики?
1: Немецкий федерализм устроен так, что, конечно же, федеральные земли имеют, скажем так, монополию власти в определенных областях. Это касается, прежде всего, образования. Образовательная политика, она решается на уровне Landesregierung. Но существует и Bundeszwang, так называемый, который закреплен в Конституции Германии, который не позволяет правительству отдельных земель уж очень радикально отклоняться от того курса, который проводится в Берлине. Поэтому, на самом деле, мы понимаем озабоченность и страхи, которые в Германии присутствуют. Но я думаю, что мы должны доверять немецкому основному закону и стойкости немецких институций. Я не думаю, что правительство Саксония-Анхальт, даже если оно составлено из АФД, как-то изменит политическую карту, скажем так, изменит федеральную политику Германии в целом. Пока такой угрозы нету.
0: Угу. А вот 44%, насколько вообще это много для немецкой политики? Вот победу АФД все-таки прогнозировали, но ожидали ли внутри партии именно такого масштаба? Потому что, ну, не знаю, я слышала от немецких политиков такие слова, как «это катастрофа», предположим, да? И в какой момент высокий результат одной из партий превращается уже в изменение всей политической системы?
1: 44% это примерно те результаты, которые набирали так называемые две народные партии в Германии в период до объединения и там, в 90-е годы. То есть ЦДУ с одной стороны и СПД с другой стороны. Да, ландшафт политический Германии выглядел совсем иначе, чем сегодня. Было три основных партии, ЦДУ, СПД и наша ФДП. И они составляли коалицию. Как правило, либо СПД, либо ЦДУ доходило там до уровня 40%, и, соответственно, ФДП уже включалась как вторая сторона, которая с победившей партией заключает коалиционные договоры. Поэтому стоит констатировать на самом деле то, что СПД уже давно, а ЦДУ последние месяцы потеряла вот этот статус народной партии. ЦДУ набрала 17% в Саксонии-Анхальте. Это, конечно, не показатель, которому избиратели там, более старшего поколения в Германии привыкли. Поэтому, да, стоит констатировать, что в восточных, так называемых восточных землях АФД стала новой народной партией. И по опросам, вот я буквально на днях смотрел последний опрос в землях именно восточной Германии, АФД стоит здесь у 45%. То есть 45% людей в восточных землях готовы поддержать АФД. Это, в принципе, не так далеко уже от абсолютного большинства голосов.
0: А, то есть, получается, у нас следующие выборы через 2 года, и они могут еще больше расширить свое влияние или даже полностью завладеть там политикой Германии. Возможно ли такое?
1: В демократии все возможно. На то она и демократия. Да, мы видим этот тренд, что популярность АФД растет не только в восточных землях, но и в западных, в меньшей, скажем так, пропорции, но тем не менее. И это будет зависеть от ошибок, которые делает федеральное правительство. К сожалению, оно своими ошибками и привело вообще к появлению АФД. Если мы вспомним показатели опроса мнения на лето 2015 года, то у АФД был рейтинг 4%. А после открытия границ госпожи Меркель осенью 2015 года АФД начала стремительно расти. Поэтому это, как говорится, по-немецки «Hausgemacht ist Problem». Это сами классические партии привели, к сожалению, к такой популярности АФД своими ошибками.
0: А это только миграция или еще какие-то ошибки есть?
1: Если говорить о причинах, то я думаю, что, конечно, в первую очередь это миграционная политика, но не все так просто. Она накладывается на, скажем так, другие вещи. Если копнуть глубже, и для меня это в том числе важно, почему мы видим успех АФД именно в восточных землях? Потому что в восточных землях не было должным образом проведено то, что мы в России называем декоммунизацией. Не случайно, что АФД и БСВ, эти новые пропутинские партии, так популярны на Востоке. В ГДР мы имели ситуацию, когда у нас официальная пропаганда промывала мозги населению, говоря, что Советский Союз — это друг, что Советский Союз — это жертва, а не агрессор. Мы сегодня понимаем, что Советский Союз начинал Вторую мировую как агрессор, как закончил как агрессор. Но эти нарративы, они не были должным образом обработаны после объединения. И это даже продается новым поколениям людей. В школах Германии, к сожалению, вообще не преподают, не изучают преступления, которые совершал Советский Союз. А ведь Восточная Германия была оккупирована 40 лет, больше 40 лет. И, скажем, мой отец здесь тоже ходил в эту оккупационную армию. Он служил в Ютеборге, мой дед в Кёнигс-Вустерхаузене. И мы знаем историю этой разделенной страны. Более 4000 немцев были убиты, депортированы в ГУЛАГ уже после обоснования ФРГ, прошу прощения, ГДР. Не говоря уже о тех преступлениях, которые Советский Союз совершал после войны и в последние месяцы войны. Это убийство, изнасилование около 2 миллионов детей и женщин здесь, в восточных областях Германии. Это открытие концентрационных лагерей. Советский Союз их не закрыл, как, наверное, многие думают, а он их снова открыл, где еще десятки тысяч людей были убиты уже при советской власти на территории бывших нацистских концентрационных лагерей. И об этом всем немецкие политики предпочли как бы забыть, замолчать после объединения. И мы имеем ту ситуацию, которую имеем, что хотя что культ вины в отношении России, он эксплуатируется как раз-таки партиями на левом и правом флангах, в том числе другими левыми партиями. И немцы чувствуют свою вину перед Россией, но они чувствуют свою вину, допустим, перед Украиной, перед Белоруссией, перед теми странами, которые полностью, не на какой-то процент, а полностью были оккупированы тогда гитлеровской Германией. И эти вот этот рефлекс о том, что мы виноваты, а Россия такая белая и пушистая, мы увидим и сейчас, во время полномасштабной путинской войны в Европе, когда немцы не чувствуют вот эту вот вину перед Украиной в той мере, которую они чувствуют перед Россией. И это результат непроработанности истории, непроведения декоммунизации. Ну и вообще, о чем говорить? Я приезжаю в какой-нибудь замечательный город Нойрупин в Бранденбурге и вижу, и чувствую себя просто как в России, потому что центральная улица города названа какими-то, значит, именами коммунистов. Карл Маркс, Энгельс, Либкнехт, немецкий Ленин. А в то время как Нойрупин, это родина писателя Теодора Фонтана, там Фридрих Великий заканчивал свое военное образование и так далее. То есть совок здесь, к сожалению, прижился, и он передается из поколения в поколение. Этому способствует непродуманное политическое образование. И мы вот в Берлине живем, да, и что мы видим здесь в центре Берлина? Мы видим тут советские танки Т-34 в Тиргартене. В Трептове парке 16 цитат Сталина. До сих пор 16 цитат Сталина. В 2026 году, когда неосоветская Россия ведет полномасштабную войну в Европе. И с этим надо разбираться. А на этой почве люди вообще не понимают агрессивный характер путинской России и не понимают необходимость поддержки Украины, потому что это речь идет не только про Украину, речь идет о Германии. Германия каждый день становится жертвой гибридных атак путинской России. Можно перечислять бесконечно эти атаки на места дислокации Бундесвера с помощью дронов. Мы видели недавно попытку террористического акта в аэропорте Хале, Лейпциг, когда российский дрон должен был взорвать украинский самолет «Антонов», который переправлял военные грузы в Украину. И только благодаря тому, что взрыватель не сработал, у нас не случился взрыв. Ну вот мы видим то, что правительство Федеральной Германии отвечает на это закрытием русского дома и закрытием генерального консульства в Бонне. И, на мой взгляд, это должно уже было давно произойти. То есть это не достойный ответ на террористический акт, который планировала путинская Россия. Поэтому Россия чувствует то, что она не получает достойный отпор со стороны Германии, со стороны Запада, и она продолжает эту эскалацию. Mm-hmm. А вот эти партии АФД и БСВ, и в том числе, кстати, Делингспартай, тоже левая партия, они нам рассказывают о том, что эскалацию ведет Украина, эскалацию ведет правительство Германии, которое поддержит Украину в ее борьбе вообще за выживание.
0: Да, и они, в общем-то, даже прямо говорят о том, что если, то есть АФД сейчас выступает за снятие санкций с Россией и за окончание войны на условиях России. Вот тоже как вообще на это, какая реакция, как вы реагируете на это в партии?
1: Ну, как на это можно реагировать? На самом деле, я думаю, что политиков и людей, которые выступают за снятие санкций с Россией, за какой-то диалог с новосоветской и путинской Россией, можно назвать просто предателями Родины, потому что то, что я сказал ровно до этого, Россия ведет войну не только с Украиной, она ведет войну против всего Запада, против ценностей, европейских ценностей, свободы, демократии, прав человека. И, кстати, она делает это не одна. У нее есть союзники на международной арене, в том числе и исламистский Иран, Северная Корея и Китай. И это международная угроза, которую мы должны вообще озвучивать. Мне кажется, правительство Мерца как раз-таки оно не смогло объяснить всю суть угрозы, которую представляет Россия для Германии.
0: А вот еще раз вернусь к тому, что АФД говорит, надо снять санкции с Россией, закончить войну. Вот какие-то споры по этому поводу идут, может быть, как-то можно даже, не знаю, объяснить, что на самом деле это не так. Почему в АФД не понимают того, что эту агрессивную войну начала вообще Россия, и что она занимается, вот, в общем-то, уничтожением украинцев, и их, и с Россией нужно решать вопросы, а не снимать с них санкции. Как вы думаете, какие-то вообще разговоры могут помочь? Или это бесполезно с АФД?
1: Хороший вопрос. Вы предписываете АФД как бы изначально такой позитивный мотив, что они в этом заинтересованы. Я думаю, что они в этом не заинтересованы вообще разбираться в сути России. Именно по тем причинам, которые я назвал раньше, они поддержку России рассматривают как своего рода гешефтсмодель. То есть политическую программу, которая позволяет им в том числе генерировать голоса, пользуясь тем именно, что столько много населения в восточных областях вот это не прошло эту декоммунизацию, и они рефлексивно испытывают к России позитивные чувства, они думают, что на самом деле Путин никакой угрозы не представляет, и что это вот украинцы едят наши налоги.
0: То есть там нет морали, получается, вот в этом, да, в этих целях. Там нужны просто проценты.
1: Я думаю, что в основном, да, это абсолютно цинизм. В АФД вообще это такой, я бы сказал, сбор самых различных людей-авантюристов, которые случайно пришли в политику и так далее. Там есть люди, с которыми можно дискутировать на уровне. Допустим, Александр Гауланд, уже очень престарелый политик АФД. С ним, как говорится, можно не соглашаться, но можно обмениваться аргументами. Но большинство представителей АФД, которых я знаю, это люди, которые особо не задумываются. Например, моя история противостояния Путину в России, аресты, убийства наших однопартийцев, посадки в тюрьму и так далее, они просто не воспринимают. То есть у них вот есть представление как о России, как о неком противовесе США. Вот один из самых радикальных представителей АФД, Бёрнхёк, в Тюрингии, он вот недавно, значит, заявил о том, что вообще западные немцы — это не совсем немцы, а просто американцы, которые говорят по-немецки. Он имел в виду эту социализацию, которую якобы, значит, Германия наследует не из своей истории, а просто переняла с Запада. И он вот выступает против этого, и для него, значит, Россия — это противовес вот этого вот американизму. И я должен тут заметить, что вообще этот антиамериканизм, он очень живуч, к сожалению, в Германии. Я думаю, что это связано именно с историей разделения страны и с непроведенной декоммунизацией.
0: Угу. А что, Дмитрий, как вы считаете, произошло с немецким избирателем? Почему человек, который еще там 10 лет назад никогда не проголосовал бы за АФД, сегодня это делает? Может, в АФД какие-то есть уникальные способы работы с избирателем?
1: У АФД много популистских, скажем так, требований, но я думаю, что ни один избиратель АФД не голосовал за АФД, допустим, потому что АФД требует сохранения пенсии на уровне 63 лет. Избиратель, я думаю, он раздосадован политикой в Берлине. Он не понимает тот язык, на котором говорят сегодня политики в Берлине. И я скажу, что в этом есть, на мой взгляд, доля правды, потому что политический класс, он несколько, так сказать, обособился и потерял вот эту вот связь с избирателем, которого не интересуют темы, там, допустим, гендерства, да, или там колониального прошлого Германии и так далее. Их интересует то, что Deutsche Bahn опаздывает каждый раз, что поезда не приходят пунктуально, о том, что инфраструктура разваливается. Вот в Дрездене недавно мост целый разрушился. Они не чувствуют себя в своих городах дома, потому что на улицах говорят на языке, который они не понимают. И это не значит, что они какие-то праворадикалы или что-то не расисты. Они чувствуют, что их страна изменилась, что их город изменился. И они в этой новой реальности, они с ней не согласны. И когда мейнстрим в медиа или в левых партиях еще запрещает про это говорить, называет людей, которые возмущаются ситуацией с безопасностью, допустим, на наших улицах, они их называют, что они праворадикалы или какие-то расисты, то вот стоит АФД с постёртыми объятиями, приходите к нам, мы про это говорим уже много лет. И таким образом происходит вот велевандрунг, то есть избиратели от классических партий идут в АФД, потому что там они могут говорить то, где в других местах им либо запрещают говорить, либо они чувствуют то, что их будут стигматизировать за то, что они говорят. И это, я считаю, одна из ключевых ошибок правящих партий. Вот поместить самих себя в такую роль, где они имеют моральное право рассказывать простому избирателю, что ему думать и как ему говорить. И люди не хотят вот этой вот... не хотят быть befuddled, то есть они не хотят, чтобы власть за них вмешивалась в то, что они сами понимают лучше.
0: Вот по поводу миграции, как АФД это сформулировала, что, как они предлагают решить эту проблему, и, может быть, они ее настолько хорошо сформулировали, что как раз избиратели услышали, на ваш взгляд?
1: Ну, рецепты АФД довольно простые, они хотят то, что они называют ремиграцией, то есть возвращение на родину всех тех, кто получил здесь азюль с 15-го года. Это касается, прежде всего, граждан Сирии, Афганистана и Ирака. Вопреки распространенным мнениям, что АФД планируют устроить какие-то этнические чистки, я этого не вижу. Они заявляют четко то, что все те люди, которые так или иначе стали преступниками или замешаны в каком-то криминале, они должны покинуть эту страну. К этому накладывается проблематика того, что очень многие из тех, кто приехал в 2015 году, они уже получили гражданство, потому что по старому законодательству достаточно, в принципе, 8 лет было, чтобы получить гражданство. То есть с 2015 года у нас уже прошло, сколько уже, 11 лет прошло. Mm-hmm. Вот, то есть многие из этих азюлянтов, они стали гражданами Германии. Ну, с 2015 года, как я сказал, несколько миллионов людей приехало в Германию, там 3,5-4 миллиона людей из культурно чуждых обществ, мусульманско-арабских, и проблема с интеграцией, я думаю, они всем очевидны. Не все люди хотят интегрироваться, и, честно говоря, государство мало делает для того, чтобы они это хотели. То есть, когда у тебя... Когда ты можешь, в принципе, жить на пособие по безработице или пособие, которое ты получаешь просто по статусу азюль, ты можешь себе позволить не, так сказать, не стараться получить место работы. У нас вот рядом страна замечательная Польша, там такой проблематики вообще нету, потому что они к себе, значит, иммигрантов из арабских стран вообще не принимают. Mm-hmm. Вот. Поэтому проблематика, она объективна, и АФД говорит, в принципе, то же, что... Я даже так сказал бы, что мы, ФДП, например, либералы немецкие, говорим о том, что нам нужна миграция в рынок труда, а не в социальную систему. Это, в принципе, то же самое. То есть мы должны создавать мотив, интерес у людей, чтобы они приезжали сюда, в Германию, и работали. А не чтобы они здесь оказались случайно и сидели на пособиях.
0: Спасибо большое. Очень интересный разговор. Прям даже обидно на паузу прерывать, но, к сожалению, придется. У нас в гостях Дмитрий Андросов, политик из ФДП. Мы сейчас скоро вернемся. Не отключайтесь.
2: Радио. Голос Берлина. 97.2 FM.

0: радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.
1: Всем еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии Людмила Шабуева. У нас в гостях Дмитрий Андросов, политик из ФДП, член правления районного отделения ФДП во Фридрихсхайн-Кройцберге. А я еще хочу спросить про Фридриха Мерца. Как вы думаете, вот как вы оцениваете вот его политику? Насколько, на ваш взгляд, именно его курс и решение федерального правительства сыграли роль в усилении АФД?
2: Фридрих Мерц, когда избирался в 21 году, очень многие люди ассоциировали с ним какой-то Neuanfang, о том, что вот наконец-таки придет консервативный политик и приведет вещи в тот порядок, в котором они должны быть. И мы наблюдаем уже очень много лет такую картину, что большинство избирателей Германии, они не голосуют за левую партию, они голосуют за партии центра и центра права. Но поскольку существует для большинства партий так называемая Брандмауэр, то есть политика отклонения любой коалиции, любых разговоров с АФД, то ЦДУ, которая побеждает на выборах, она по определению берет себе в коалиции партнера из левых партий. И получается в итоге что? Что большинство избирателей не голосуют за левую политику, но они всегда получают правительство, где сидит левая партия, и все вот эти вот хорошие намерения, скажем так, Фридриха Мерца, они разбалтываются совсем другой повесткой. И сейчас мы наблюдаем то же самое. То есть, например, Фридрих Мерц считает, что вопросы с миграцией он уже абсолютно решил. Mm-hmm. Мы действительно наблюдаем снижение количества людей, которые в Германии падут на азюль, но за время правления Мерца все равно в Германию прибыло таких около 100 тысяч человек. Фридрих Мерц хочет проводить реформы в пенсионной системе, в социальной системе, в системе здравоохранения, которые абсолютно нужны просто из-за демографии. Общество стареет, молодых людей все меньше. И поэтому выход на пенсию должен увеличиваться. Но СПД, социал-демократы, они сдерживают это движение, потому что для них это вопрос их голосов и вопрос их избирателя. Поэтому политическая система Германии находится в такой ситуации, когда она сама себя вынуждена сдерживать из-за того, что никто не хочет сотрудничать с АФД.
1: Mm-hmm. А мне кажется, АФД очень хорошо умеет привлекать внимание. Вот провокации, очень простыми формулировками, эмоциональными темами, соцсетями. А что она в политической коммуникации делает принципиально иначе, чем ФДП, ЦДУ, Зеленые, СПИДи? Вот почему остальные партии пока не научились конкурировать с ней за внимание избирателя?
2: АФД, на мой взгляд, получилось продвинуть свою собственную марку как нечто абсолютно новое и отличное от классических немецких партий. Они очень успешно работают в социальных сетях, в том же ТикТоке. Допустим, вот у нас в ВДП, мне кажется, что ни у кого нет ТикТока.
1: То есть они привлекают молодых, получается, да, избирателей?
2: Да, они привлекают молодых за счет именно вот этого вот медийного хайпа, я бы сказал. Я думаю, что тоже не стоит недооценивать здесь роль Кремля, потому что так или иначе Россия очень сильно заинтересована в успехе АФД, и я уверен, что так или иначе какая-то кооперация там имеет место. Но я бы только к этому бы не сводил.
1: То есть, получается, мы говорим о том, что вот о связях с Россией. Если вдруг есть что-то по этому поводу сказать, то можно добавить. Потому что, ну, мы знаем лидера АФД, про нее писали, что она ездит в Москву регулярно. Или какие-то связи там с Кремлем прослеживались.
2: Я думаю, не лидер, но, да, члены рядовые АФД, они регулярно приезжали в Крым уже, когда Крым был оккупирован, аннексирован, и даже в этом году там Фронмайер, которому СМИ писали, что, значит, Кремль его обозначил как абсолютно лояльным, он участвует, значит, в этом диалоге с Россией, который, конечно же, не приводит ни к чему, но для их избирателя они вот своими действиями показывают, что они делают все иначе, в отличие от Мерца, в отличие от федерального правительства. То есть, условно говоря, они сделали все наоборот и продают это как что-то, что обязательно нужно делать, что именно поможет нам выйти из кризиса экономического, поможет закончить войну и так далее. Угу. Да, чистой воды популизм, и который накладывается вот на особенности менталитета, который я озвучил ранее.
1: А есть опасения, что мир, который предлагает АФД, на практике окажется вообще миром полностью на условиях России? Вы считаете вот это справедливым описанием или нет?
2: Безусловно, если не поддерживать Украину, то Украина проиграет в этой войне, и русские новосоветские войска будут стоять не на границе Запорожской, Херсонских областях, а на границе с Польшей. Вот буквально в том году, когда ракета была сбита российская и упала на территорию Польши, вот в Германии ахнули первый раз, потому что Польша — это просто соседняя страна. И мне кажется, очень многие люди не понимают, что это не какие-то далекие события на другом континенте, они происходят на самом деле совсем рядом от нас. И если вообще следить за российской пропагандой, то любому немецкому избирателю должно быть абсолютно все понятно, потому что те же самые ракеты, которые сегодня в оккупированном Кёнигсберге направлены на Берлин, они за 2 минуты долетают до Берлина. Про это рассказывает Владимир Соловьев регулярно в своих программах. И, то есть это неприкрытая угроза в сторону Германии. Но АФД считают, что с Россией они как-то подружатся и найдут какой-то компромисс. Они эксплуатируют то, что население Германии в восточных областях не имеет той прививки, которую имеют, допустим, люди в странах в Балтии или в Польше. Ведь там была проведена коммунизация, декоммунизация. И в школах, допустим, я знаю, в Латвии есть целые уроки на тему того, как обходиться с информацией, как различать фейк от проверенной, достоверной информации. И в Германии этого мы не видим. В Германии нет прививки против российской пропаганды. Россия долгое время представлялась как некая романтическая страна с загадочной душой. Да, мы все эти клише хорошо знаем. И пора от этого представления России избавиться, тем более на 5-м году полномасштабной войны. Mm-hmm.
1: Ну, вообще, Россия, на мой взгляд, еще страшнее, чем Советский Союз. Если даже посмотреть на количество политзаключенных сейчас, то политика, которая ведется Россией, она вообще просто преступная. И, конечно, странно, что даже в восточных землях люди этого не понимают. И слушают АФД, которая тоже, я спрашивала вас, почему они тоже не могут грамотно это оценить. Но это я так свое мнение вообще сказала.
2: Я не думаю, что сегодняшняя Россия, она сильно хуже Советского Союза, это просто продолжение Советского Союза. В принципе, Путин ведет войну точно так же, как ее ввел Сталин, массами людьми, которые он бросает, в эти мясные штурмы. И, в принципе, методы и пропаганды, и ведение войны немало чем отличаются, за тем исключением, что у Сталина были миллионы в армии, а у Путина несколько сот тысяч. Если разбираться в этих делах, то, я думаю, любой избиратель может понять, что к чему, но люди заняты другими делами, Людмила, Германия. Они работают с утра до ночи, им некогда, как вот нам с вами, читать сводки СМИ, смотреть, какие новые теракты Россия планирует в Германии, какой террор каждую ночь и каждый день происходит в Украине.
1: Что там Соловьев говорит?
2: Да, большинство населения Германии далеко от этого. Оно занято, обычными своими делами ежедневными.
1: Рутинными. И их не все устраивает, что происходит вокруг.
2: Понятно. Да, и они поэтому ищут легкие объяснения, которым им АФД легко предоставляет.
1: АФД до них ведь достучалось. Они их нашли и с этими легкими формулировками смогли в их жизнь прорваться.
2: Из-за ошибок
1: непонятно.
2: Берлина, из-за ошибок классических партий, которые вот этот вот контакт с избирателем потеряли, там, придумали свой язык, который люди не понимают. И, безусловно, миграционная политика — это тот очаг, с которого все началось.
1: Давайте про ФДП. Я спрошу вас, кто сегодня на самом деле главный конкурент ФДП за избирателя? ЦДУ, потому что борется за экономически либерального и предпринимательского избирателя, зеленого за городского либерального или уже ФД?
2: Хороший вопрос. ФДП — единственная либеральная партия Германии. Мы выступаем за то, чтобы государство концентрировалась на своих ключевых функций. Это безопасность, это образование, это здравоохранение, это финансовая система. Все остальное, прежде всего экономику, люди могут делать гораздо лучше. Вот левая вся партия, они хотят как раз-таки противоположного, чтобы государство вмешивалось в детали и экономической жизни, и частной жизни. Мы этого не хотим. Традиционно мы делим, я бы так сказал, похожих избирателей с ЦДУ, потому что ЦДУ тоже выступает за экономическую свободу, но ЦДУ гораздо больше доверяет государству, чем мы. И мне кажется, люди вообще из Советского Союза, которые знают, что такое социализм и что такое тоталитарное господство государства в их жизни, они, на мой взгляд, не могут поддерживать партии, которые вот так сильно доверяют государству. А ФДП — это партия частных предпринимателей, это партия свободного экономического рынка, безусловно, социальными гарантиями для тех людей, которые в этом нуждаются. Мы в Берлине выступаем за безопасность на наших улицах, против антисемитизма. Сейчас это очень, очень большая проблема в нашем городе. Я думаю, что, к сожалению, после атаки Хамас на Израиль 7 октября 2023 года, мы имеем просто взрыв антисемитизма, в том числе из-за большого количества мигрантов с мусульманско-арабских стран, для которых антисемитизм, что говорится, для многих, к сожалению, просто с кровью матери, так сказать, они впитывают. И вот это мы видим результат в наших улицах. Против исламизации Берлина и за лучшее образование, как я сказал, в школах, в том числе на уроках истории, у нас очень проблематичная сегодня ситуация в восточных землях, прежде всего. Поэтому мы за наши избиратели — это средний класс, люди, которые, скажем так, имеют в среднем, это опросы говорят о том, что нас выбирают люди с более высоким, значит, показателем образования, то есть люди, которые закончили как минимум высшее образование. И мы партия среднего класса.
1: Угу. А про акции против исламизма можете подробнее рассказать? То есть здесь такой сложный вопрос возникает. Борьба с политическим исламом и проблемы интеграции — одновременно темы, на которых активно играет и АФД тоже. Как говорить об этих проблемах жестко и открыто, чтобы не отдавать эту повестку АФД?
2: Да, я вот до этого уже сказал, что для путинской России исламистский Иран является ключевым союзником, так же, как и Китай и Северная Корея. И в связи с тем, что исламистское правительство Ирана уже почти 50 лет, 47 лет построило тоталитарную диктатуру в самом Иране и спонсирует террористические группировки, допустим, в той же Газе Хамас, или в Ливане Хизбалла, или Хути в Йемене, или Талибан в Афганистане. И точно так же они устраивают теракты здесь у нас, в Европе. И таким образом, это наша общая борьба, борьба за свободу и независимость и Европы, и свободу и независимость Украины против одних и тех же врагов. ФДП поддерживает иранское комьюнити здесь, в Берлине, которое очень активно. Они каждые выходные выходят на улицы против исламизма как у себя дома, так и импортированного сюда, в Германию. Есть очень много примеров того, как эти исламские организации поддерживают радикальный ислам здесь, в Германии, и провозглашают буквально на своих демонстрациях халифат и здесь, в Берлине, и в Гамбурге. И это не может нас не беспокоить. Мы люди, которые хотим жить в свободной стране. Я уехал из России, потому что меня преследовала власть. И когда я чувствую, что я здесь, например, в Берлине, не могу пройти со звездой Давида, потому что мне должен бояться за свою собственную безопасность, у меня это вызывает возмущение. Я хочу, чтобы Германия была той свободной страной, которая она была всегда в моем представлении, и чтобы она осталась этой свободной страной. Поэтому исламизм — это наряду с путинской агрессией, это самая большая угроза внутренней безопасности сегодня в Германии. К сожалению, это проблема, которую сама немецкая власть сделала, но ее нужно решать, иначе она будет усугубляться.
1: Угу. И что вот, как вы сейчас с этим работаете? Может быть, у вас какие-то материалы выходят, вы там выступаете где-то в СМИ, выходите на митинги?
2: Если вы возьмете наш, допустим, тоже канал в Инстаграме, то у нас регулярно выходят материалы на тему исламизма в Германии. Мы не боимся эту тему, мы ее прямо озвучиваем. У нас есть кандидат в Берлине, Морец Вимер, который это вообще сделал угловой повесткой своей кандидатуры, которая баллотируется в Ландтаг, в парламент Берлина. У нас выборы буквально через 10 дней пройдут здесь. И для нас это важная тема, которая касается безопасности. К сожалению, партии левые или левого мейнстрима, они это замалчивают. Для них это... Возможно, они хотят найти здесь какого-то, каких-то мусульманских избирателей новых к себе привлечь. Но мы говорим факты, которые налицо. У нас действуют несколько мечетей в Берлине, которые стоят под наблюдением Verfassungsschutz, то есть ведомство по защите Конституции, которые проводят мероприятия с теми, кто поддерживает терроризм, в том числе террористов Хамас. К сожалению, правящая партия ЦДУ много говорит, но мало делает. Они, допустим, в Ранникендорфе, в Ратхаусе пригласили на Фастенбрехен, на праздник Рамадан, значит, те общины исламские, которые находятся под наблюдением ведомство по защите Конституции радикальное, они ввели прямую, они ввели хотлайн, значит, на деньги избирателей, значит, по так называемой Зельзорге, то есть психиатрическая помощь, но эту помощь оказывают люди, которые исповедуют религиозный экстремистский ислам. И эти вещи недопустимы, мы должны их озвучивать и бороться за свободный Берлин, потому что Берлин — это город свободы. Изначально был, и я думаю, он останется. То есть мы хотим, чтобы он остался городом свободы. И, честно говоря, что касается Берлина, меня меньше заботит АФД здесь. Меня больше здесь заботит Die Linkspartei, то есть левая партия, которая, очевидно, в своих рядах имеет исламистов, которые, очевидно, ширят ненависть к Израилю. И если у нас на выборах после 10 сентября будет красно-красно-зеленое большинство, то есть СПД, Die Linkspartei и зеленые, то они, скорее всего, номинируют на должность бургомистра главу левой партии, главного кандидата левой партии в Берлине. И мы хотим это предотвратить. Если мы наберем 5% и будем в Ландтаге, то вот этого вот красно-красного зеленого большинства не будет. И мы таким образом избавим Берлин от коммунистического бургомистра.
1: Угу. Спасибо. Интересно, у нас осталось буквально 3 минуты, и про русский дом хочу спросить вас. Ну, русский дом, да, как мы уже упомянули, было решение принято его закрыть после истории в аэропорту Лейпциг-Гале, где был обнаружен дрон со взрывчаткой возле украинского самолета. Ответственность за эту диверсию немецкие власти возложили на Россию. И одни, ну, в соцсетях видно, что одни русскоязычные жители Германии возмущаются очень закрытием русского дома, говорят, у нас там дети в кружки ходили, а другие говорят о том, что там русские шпионы сидели. Ну вот хотелось бы ваше мнение услышать просто в целом по этой проблеме.
2: Вы знаете, сейчас в ответ на закрытие русского дома власти России закрывают в России Гёте-институт. И для меня это, можно сказать, такая родная организация. Я много лет работал в Гёте-институте в Москве. И это действительно... действительно место, где люди занимаются культурой, где учат языку, где преподают языку, где устраиваются различные культурные, музыкальные, все самые разные мероприятия. Российский дом в Берлине, он существовал еще со времен ГДР, и у нас, например, член нашей партии ФДП Каролин Прайслер рассказывала о том, что вот, будучи, значит, девушкой, она молодой, она не могла, ей был туда закрыт вход, потому что она не являлась пионеркой. А вот все, кто, значит, поддерживал линию партии правительства, они всегда там были welcome. Мы буквально недавно, нам внутреннее министерство иностранных дел Франции и посольство Франции здесь в Берлине помогло, значит, немецким властям с информацией о том, что под прикрытием Русского дома в Берлине работают российские спецслужбы. И антиукраинская пропаганда там велась чуть ли не еще задолго до полномасштабного вторжения. И Русский дом — это дом, это учреждение, которое находится под эгидой Россотрудничества. Это отделение Министерства иностранных дел России, которое находится под санкциями Европейского Союза. И как бы они ни прикрывались культурой, так или иначе этот дом продвигает нарративы российской пропаганды. И, честно говоря, мне очень странно слышать про культуру в то время, когда российские войска день и ночь убивают украинских женщин и детей. Я думаю, что мы не можем... Вообще варварство и война, убийство людей, оно несовместимо с культурой. Поэтому если кто-то озабочен российской культурой, он должен поддерживать Украину, чтобы эта война прекратилась.
1: Спасибо, Дмитрий. Прекрасный ответ. Спасибо, уважаемые радиослушатели, что были с нами. Время нашей программы подошло к концу. У нас в гостях был Дмитрий Андросов, политик из ФДП, член правления районного отделения ФДП во Фридрихсхайн-Кройцберге. Спасибо, оставайтесь с нами. Ищите наши программы на сайте «Голоса Берлина», если захотите переслушать. Хорошего вам дня. До свидания.
0: «Голос нашего города». Радио «Голос Берлина», 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

0: радио. Голос Берлина. 97.2 FM.
1: Я очень-очень тебя. Ты тоже очень-очень.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

«Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

Радио. Радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

0: котенок.
1: Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

0: чудо.
1: Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

Радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

0: просто шутка.
1: Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: грусти безнадежной, в тревогах шумной суеты звучал мне долго голос нежный. Твои небесные черты.
1: Какой еще голос?
0: Как это какой? Голос нашего города 97.2 FM.

хочешь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.